Сеюс, готовность. Первый. Второй. Третий. Начинаю отсчет. 5, 4, 3, 2. Старт.